0: глаза, ты холоса.
1: Ты мила, Ася, Поля, сложим копу.
0: Ну, есть тени гуси. Там не было дуже греба ему уже.
1: Косарь, косарь, давай, не слышу.
2: Косаре, косе, ча ветер поема, ой-е, шовкова трава на косу налегла. Шовкова трава на косу налегла. Коне грой, ки, ки доя миленьке, носи вам коне грой.